0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски» – Германия в детали.
1: Если спросить людей, которые давно живут в Германии, о чем они жалеют больше всего, многие ответят о том, что о многих полезных вещах не знали раньше. Вы в курсе, что по одному билету можно объехать почти всю страну? А библиотека – это не только книги. Что в жаркий день не обязательно прятаться дома. А если вы приболеете, множество людей будут рады звонить вам каждые 2 часа и справляться о вашем здоровье. Многие вопросы можно решить проще и быстрее, чем мы привыкли, если знать, куда обращаться. В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Лёнь, твои первые годы в Германии. Что поразило тебя больше всего?
2: Это было так давно, что, видишь, даже мне такая пауза понадобилась. Ну, наверное, надо вот что обязательно отметить. Это действительно важно, я думаю, сказать сейчас. Потому что слушают нас в первую очередь те, кто в Германии оказался относительно недавно. Речь о том, что эмиграция нашего поколения, или нашей волны, как это принято называть, и эмиграция нынешняя, и в первую очередь речь идет о тех, кто уехал после начала войны, независимо от того, приехали они из Украины или из России, таких тоже немало, и тоже среди наших слушателей, это люди, которые в силу политических, например, соображений не смогли там оставаться дальше. Так вот, для всех этих людей такая эмиграция, переселение в Германию, стало шагом вынужденным и достаточно внезапным. Решение о том, что надо уезжать с одним чемоданом или даже без этого единственного чемодана, принималось буквально за считанные часы. 30-40 лет назад все это происходило совершенно иначе, потому что уехать из тогдашнего Советского Союза было достаточно непросто, и уж сделать это внезапно не удавалось практически никому. И те, кто оказывался здесь, в Германии, примерно знали, что их ожидает, и они успевали к этому моменту практически, ну, скажем так, полностью отрезать себе путь к отступлению. У них не было варианта вернуться обратно. Короче говоря, психологически это была совершенно другая ситуация. Поэтому очень сложно сравнивать наше тогдашнее впечатление. Это была в первую очередь эйфория от западноевропейской жизни, которую многие до этого знали только по картинкам, по каким-то фильмам. Это удивительное изобилие, например, к которому никто не был готов тогда. Тем не менее, Алена, давай попробуем найти какие-то параллели, потому что Германия, это в принципе, это та же самая страна, хотя она тоже сильно изменилась за это время. И давай действительно попробуем найти какие-то вещи, которые могут оказаться полезными вновь прибывшим, и которые мы уже достаточно хорошо знаем и считаем, что эти вещи, само собой, разумеющие.
1: Понятно, что Германия не сможет сейчас поразить воображение выходцев из Украины, России и других стран постсоветского пространства. Германия, бывшая когда-то недостижимой мечтой, превратилась в одну из европейских стран, которые все вдоль и поперек уже давным-давно изъезжены. Многие, кому пришлось сейчас бежать в Германию, когда-то приезжали сюда как туристы. Но все страны отличаются друг от друга. Поэтому сегодня мы подготовили для вас лайфхаки, вещи, о которых знают практически все немцы и почти никогда не знают иностранцы, поскольку вещи эти настолько сами собой разумеются, что о них просто не говорят отдельно. Начнем хотя бы с того, что жару можно переждать в городских муниципальных зданиях. Сюда относятся крупные библиотеки, музеи, концертные залы. Если на термометре 30 градусов и выше, с вас не потребуют платы за вход или членского билета, вам даже предложат воды, вы сможете провести там столько времени, сколько вам понадобится для того, чтобы прийти в себя.
2: И вообще в немецких городах можно очень много всего получить действительно бесплатно. Ну вот, например, то, о чем сейчас говорила Алена, в жаркую погоду спастись от этой изнуряющей жары в каком-то прохладном помещении. Кстати говоря, это особенность не только крупных городов. То есть, ну, можно было бы понять, если бы это происходило в Берлине, Гамбурге и Мюнхене. Нет, любой, даже самый небольшой городок Германии предоставляет точно такие же возможности своим жителям и туристам.
1: Интересно, что немцы, когда что-то заболело, прежде чем отправиться к врачу, идут в аптеку. Аптекарям здесь очень доверяют. Они выполняют роль советчика, когда речь идет о не очень сложных и опасных случаях. Вы наверняка видели по телевизору медицинскую рекламу. В конце рекламы добрый, спокойный голос всегда объясняет, что прежде чем принимать лекарство, которое рекламируется, следует посоветоваться со своим врачом или аптекарем. Так что с какими-то не слишком опасными вещами смело обращайтесь к аптекарю, вам объяснят, что с вами происходит, дадут нужное лекарство, которое можно будет принять сразу же в аптеке. Ну и если случай сложный, то, конечно, вас отправят к врачу. А если нет, вы сэкономите очень много времени. Кстати, имея в телефоне Google-переводчик, можно спокойно общаться с любым немецким аптекарем. Они очень терпеливы на этот счет.
2: И, кстати, та же самая ситуация с офтальмологами. Если вам понадобились новые очки или какие-то проблемы со зрением, заставили об этом задуматься, не обязательно идти на прием к врачу, записываться, долго ждать в очереди, это может быть иногда даже несколько месяцев, как известно. Достаточно пойти туда, где эти самые очки изготавливают, вывеска «Оптика». И вот как раз там специалисты не только займутся изготовлением нужных вам очков, обработают линзы, подберут оправу и так далее по вашему заказу, но и произведут все необходимые измерения, обследования. И, разумеется, в той ситуации, если действительно вмешательство врача необходимо, вас туда к врачу и отправят. Если же нет, то, в принципе, вот этим все и ограничится.
1: Хорошо, что ты заговорила об этом, Леня, потому что я попала в такую ситуацию несколько лет назад. Я стала хуже видеть в своих контактных линзах и поняла, что мне нужны теперь какие-то сложные навороченные линзы. И записалась на прием к врачу, ждала этого приема неделя три. Врач очень удивилась. Она сказала: у вас же совершенно нет никакого заболевания. Класс, зачем вы сюда пришли? Я говорю: ну да, но мне нужно посчитать диоптрии, посоветовать какие-то линзы. И тогда она сказала, я запомнила навсегда, этим у нас занимаются в оптиках. Странно, что вы до сих пор этого не поняли. Ну вот теперь я поняла и рассказываю вам. Я надеюсь, что все, для кого это важно, тоже поймут.
2: Теперь можно, да, пользоваться вот таким полезным опытом. Ну и вообще многие профессии, как мы видим, как правильно пользоваться специалистами определенной профессии, достаточно сильно отличается то, что мы видим здесь в Германии, и то, что известно по примеру других стран. Еще одна профессия, ну какая, например, о которой можно поговорить в этой связи, я думаю, это полицейские. Потому что полицейский во многих странах постсоветского пространства не вызывает, вообще говоря, у местного населения никаких добрых чувств. Как известно, когда приближается человек в форме, хорошего от этого редко когда ждут. А в Германии ситуация, и это важно, совершенно противоположная. Если вы оказались в какой-то сложной ситуации, не знаете, что делать, оказались в незнакомом городе, любая проблемная ситуация, смело набирайте номер полиции, и вам обязательно помогут. И когда к вам приедут полицейские, они не будут вас обвинять в каком-то ложном вызове, как это иногда рассказывают. Они не будут говорить, что нужно было обходиться своими силами. Первым делом они постараются вам помочь.
1: Знаешь, Леня, твой совет про полицейских. Я приехала в Германию в 89-м году, в очень еще нежном возрасте. И ты знаешь, я думаю, что многие люди моего поколения также чувствуют, я панически боялась полицейских, точно так же, как панически боялась милицию в свое время. И когда меня спросили, ну вот ты потерялась там где-то в районе Александерплац, почему же ты не обратилась к полицейским? Их же там много. Я говорю, я их боюсь. И мне посоветовали, а ты попробуй. И в какой-то момент я, преодолев себя, действительно задала им какой-то вопрос. Мне очень вежливо ответили, мне показали на карте, меня проводили там пару кварталов еще для того, чтобы я совершенно точно не заблудилась. С тех пор мое отношение к ним очень изменилось, я поняла, что бояться нечего. О чем обязательно нужно сегодня напомнить, потому что, может быть, все и знают, но мало кто пользуется. Deutschland-Ticket. Началось лето, и можно теперь на одном билете в течение дня ездить по всей Германии. Германия достаточно густо заселена, и на электричках, которыми вы можете пользоваться, вы сможете уехать достаточно далеко, во всяком случае доехать до какого-нибудь интересного, приятного, если повезет, старинного города, в котором можно погулять, где будут парки, где будут замки, где, если повезет, будут какие-нибудь интересные летние фестивали. А в это время года фестивалей по всей Германии очень много, и часто там бесплатный вход. Если вам интересно, воспользуйтесь Гуглом, и уверена, вы найдете множество приятных и интересных цифр. целей.
2: А еще лучше, конечно, отправиться в такую поездку на автомобиле. И вот теперь я, конечно, не удержусь от того, чтобы рассказать о нескольких важных отличиях, которые ждут каждого водителя и о которых, в общем, полезно знать. Вот мы сейчас как раз говорили о том, что полиция всегда очень доброжелательно относится к гражданам, ну, тем более, когда они обращаются к полицейским за помощью. Так вот, граждане платят полиции за это совершенно искренней взаимностью. И это значит, что каждый водитель, который выезжает на дорогу, практически всегда, вот, ну, видимо, даже на каком-то подсознательном уровне готов, как только сзади к нему будет приближаться автомобиль со спецсигналом, это или полиция, или пожарная служба, или скорая, первое, что делает в такой ситуации, практически любой немецкий водитель старается как можно быстрее освободить проезжую часть, следуя совершенно определенным правилам, сделать так, чтобы этот автомобиль, который направляется куда-то, где нужна помощь, куда отправились спасатели или полицейские, сделать так, чтобы проехать можно было как можно быстрее, беспрепятственно, к месту туда, где этой помощи ждут. Особенно это заметно на автобане, потому что есть совершенно определенное правило построение так называемого спасательного коридора. Коридор, который предназначен вот для этих спасателей, всегда находится между крайним левым рядом и следующим после него, то есть следующим правее. И вот находясь на автобане, авария происходит, к сожалению, нередко, и часто, когда стоишь в пробке из-за того, что такая авария произошла где-то впереди, наблюдая вот за тем, как организованы немецкие водители, ну, не только немецкие, разумеется, все, кто оказался в это время на дороге, потому что большие транзитные потоки двигаются через Германию, здесь может быть кто угодно за рулем, и автомобили из самых разных стран. Так вот, находясь в Германии, все неукоснительно следуют этому правилу обеспечить беспрепятственный проезд полицейскому автомобилю и спасателям.
1: Не хочу занудствовать, но должна отметить, водители, которые специально или непредумышленно действительно надолго, значительно задержали спасательную машину, полицию или пожарных, должны будут заплатить штраф. В некоторых случаях он достигает нескольких тысяч евро. И продолжая тему спасения, в каждом районе в жаркое время года работает так называемый соседский телефон. Люди, даже которые не знают друг друга, это не обязательно должны быть соседи, организовываются в кружки, которые берут шефство над пожилыми, нездоровыми матерями-одиночками, у которых много детей, или просто над людьми, которые внезапно заболели и некому им помочь. Номер такого телефона можно найти в Гугле, и даже если вы не знаете языка, я думаю, что достаточно будет написать сообщение на номер телефона, который вы найдете в интернете, перевести или не перевести, я думаю, там вас поймут и обязательно подберут кого-нибудь, кто понимает по-русски и без помощи не оставят.
2: Ну и вообще Германия, вот, по крайней мере, это мое впечатление, я думаю, что и можно какую-то даже найти статистику на этот счет. Германия – это страна очень тесных социальных связей. У человека здесь намного больше контактов, ну, чем это может быть в каких-то других странах, скажем так. Практически нет, наверное, жителей Германии, которые не состояли бы в каких-то клубах, союзах. Это может быть все что угодно. Это может быть действительно какое-то объединение на уровне соседей. Это может быть какая-то структура федерального размаха. Я не знаю, там все немецкие собаководы объединены в клубы собаководов по разным породам. И все вот эти отдельные клубы объединены в такой единый общегерманский. Там такие достаточно сложные структуры существуют. Это касается, разумеется, не только собаководства, а ну, практически любого направления, любой деятельности. И вот это вот, я думаю, достаточно стимулирует многих, вообще говоря, включиться в такой процесс, потому что когда ты видишь, что много людей делает что-то интересное и делает это сообщение поодиночке, первое естественное желание у каждого человека, ну, давай я вот тоже попробую, может, мне тоже понравится. Поэтому настоятельная рекомендация – пробуйте. Если вам что-то интересно, у вас есть какое-то хобби, неважно, насколько оно редкое, всегда сможете найти единомышленников, которым интересно это же, и объединяйтесь. Вот вам, пожалуйста, социальные контакты, без которых, разумеется, на новом месте в чужой стране намного сложнее.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.